0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. РБ Украина 124-77-00-47-19.
1: Московская область, Тверская, Покровская, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+. Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
2: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
3: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
4: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
5: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
10: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
12: Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
2: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио Дача.

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
3: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
8: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
9: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
10: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
11: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
12: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
13: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Новый уровень жизни в жилом квартале – голос притяжения. Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Мы за покупками поедем в милый дом. Все, что угодно, мы находим в нем. Нормальные цены и выбор приличный. Милый дом. Магазин отличный. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур Тиама 40 Ден» 149 рублей. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма в ассортименте 429,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни.
8: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
9: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным Мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
2: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Реклама. Выбирайте Wildberries.
1: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
2: ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
4: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
5: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
6: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
7: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
9: Шины диски куплю в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
12: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
13: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
14: Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
15: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Арсил Артра. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 2023. И узнаете, как это сделать. Звездочка 2023. В составе Арсил Артра ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Арсил Артра бесплатно. Звоните звездочка 2023. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО Международный центр здоровья, город Москва, Петровско-Разумовский, проезд дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радио Дача. Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
0: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066.

0: Реклама.
1: Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Головы вверх, гордо поднять за тебя.
5: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое С2 «Ситна» всего 5 рублей 90 копеек за штуку. Незаменимый продукт для вашего стола. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. «Ситна» – свое, родное, свежее.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
9: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
10: Компания «Санитар». Поверка водомер без снятия. Профессионально уничтожает клопов, тараканов, клещей, блох, мышей. Без запаха. Работаем с юридическими и физическими лицами. Заключаем договоры на обслуживание. Даем гарантию. Телефон 46-46-93. 46-46-93.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайте на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
12: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио Дача.
1: Реклама.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
1: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
1: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 +2 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация – анонимно. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна Ивановна. Я звоню вам из Воронежской области, села Урыв. Хочу передать привет своему сыну, Усю Виталию Алексеевичу. Пожелать крепкого здоровья, огромного терпения. И хочу заказать для него песню «Юрия Визбора». Спасибо, радио «Дача».
4: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернут.

Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет —

0: лесное, где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске 9 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniya.rf.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
7: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
12: Радио «Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
2: Реклама. Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио Дача.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: Обои был сам.
4: Сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Мое счастье.
1: Мое сердечко.
0: Мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Городск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуй, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика.

0: В вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон» – и носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Олейник Александр из Ставропольского края. Хочу поздравить сына с днем рождения. Его зовут Юра. Желаю всем здоровья, счастья и благополучия долгой и счастливой жизни семейной. Юра, не забывай своего отца, а то давно не звонил ты мне. Песню заказывали они, да, Гутина отец. Спасибо, радио «Дача». Желаю вам удачи.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске 10 часов утра. С вами Радио Дача.
6: Новости на Радио Дача.
7: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Прошедшие выборы в России подтвердили легитимность всех органов власти. Такое заявление сделал Владимир Путин на вчерашней встрече с главой Центризбиркома в Кремле. Как пишет РИА Новости, президент подчеркнул, что все члены избирательной комиссии следовали и духу, и букве законов. Глава государства отметил огромную работу, которая была проделана для проведения голосования на всех уровнях. В свою очередь, Элла Памфилова рассказала, что впервые в Госдуму избрали 46 участников СВО. ЦИК сделал все, чтобы избирательный процесс для бойцов не стал дополнительным фактором опасности. Она добавила, что, несмотря на кибератаки, избирательная кампания в целом была спокойной. Напомню, выборы прошли с 18 по 20 сентября. Явка превысила 59%. По их итогам в новый состав Госдумы были избраны представители партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия» и «Родина», а также 4 самовыдвиженца. Родители могут ежемесячно переводить детям до 300 тысяч рублей без НДФЛ. Как рассказал эксперт по налогам Дмитрий Шумейко, при оценке таких операций важны не сумма и периодичность поступлений, а их назначение. Средства, которые родители направляют на учебу, лечение, аренду жилья, повседневные расходы или передают в подарок, не считаются доходом, с которого нужно платить налог. Чтобы избежать дополнительных вопросов, эксперт посоветовал указывать назначение платежа. Подарок от родителей, материальная помощь сыну на обучение или на лечение. Он также рекомендовал сохранять банковские выписки и документы, подтверждающие родство. Кассы самообслуживания в супермаркетах в текущем году впервые стали популярнее традиционных. Расплачиваться за покупки без обращения к кассиру предпочитают 55% экономически активных россиян старше 18 лет, пишет РИА Новости. Уточняется, больше всего сторонников касс самообслуживания среди молодежи до 35 лет – 83%. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.

0: данный вопрос, который был озвучен бароном Мюнхгаузеном. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Все глупости на земле делаются именно серьезным выражением лица. А еще это подстраховка. Если даже и сделал дурацкий поступок, то и выглядишь соответствующе. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго и позитивного утра, хорошего вторника и, конечно, оставаться вместе с Радио Дача, потому что всегда хорошо там, где есть мы.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
9: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
11: Головы вверх, гордо поднять, за тебя родина.
12: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске. 206666.
14: Радио «Дача».

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Сегодня 29 сентября, вторник. Ракам, девам и козерогам не стоит бросать начатое из-за одной неудачи. Попробуйте изменить порядок действий, и задача может оказаться гораздо проще. Овнам, близнецам и весам предстоит много общения. Возможны звонки, встречи и сообщения, которые будут постоянно менять ваше расписание. Не пытайтесь контролировать все до мелочей. Тельцам, скорпионам и водолеям стоит внимательнее отнестись к деньгам. Особенно осторожно с переводами, покупками и обещаниями дать кому-то взаймы. Лучше несколько раз проверить условия, чем потом разбираться с последствиями. Львам, стрельцам и рыбам день подходит для творчества и новых идей. Не обязательно сразу превращать задумку в большой проект. Достаточно записать ее и дать себе время все обдумать.
0: Гороскоп на радио Дача. Каждое

0: Знаю только одно, что эти самые листья осенью, как и снег зимой, снятся тем людям, которым все это приходится убирать. Владельцы автомобилей, частных домов, ну и, конечно, коммунальщики. Сил вам и терпения. У них вся эта красота уже вот тут стоит. А, вам же не видно, где показал? Ладно, давайте тогда дальше без пантомим. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго утра и продолжу радовать только лучшими хитами. Также, чтобы дел у всех в этот рабочий вторник было по минимуму.
1: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое S2 Ситна всего 5 рублей 90 копеек за штуку. Незаменимый продукт для вашего стола. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. Ситна – свое, родное, свежее.
7: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
8: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле или качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
11: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихая моя.

0: ваш знак гороскопа, хоть какие-то из них и находятся в блэк-листе, так скажем, у девушек особенно, не обращайте внимания. Помните, человек творит свою судьбу сам, и вы можете стать, кстати говоря, тем самым исключением. Всем желаю хорошего дня, только добрых намерений и веры в себя. Ну, а мы будем своими руками творить плейлист, который будет заряжать вас соответствующими эмоциями. Далее по-прежнему здесь, на Радио Дача, как и всегда, только лучшие хиты от самых известных музыкантов.
1: Реклама.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
12: Дорогой, а что это ты напеваешь?
13: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
12: О, нам давно нужна зимняя резина.
13: Так, а, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
12: О, нам давно нужна зимняя резина.
13: Так я и говорю, шины и диски

0: WebJob 18+.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Павел Игорь, я из Торжка. И хочу передать огромный привет своей семье, своей маме Людмиле Евгеньевной, дорогой супруге Падиной Екатерине Васильевне и своей любимой дочери Василисе. И хочу пожелать всем здоровья, достатка, любви и безмятежности. И хочу сказать песню «Алсу». Спасибо, радио «Дача».

0: Магнитогорске 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача».
1: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин отметил хорошие результаты и перспективы работы «Росатома», а также выполнение планов по строительству атомных блоков в России. Об этом президент сообщил на встрече с генеральным директором данной госкорпорации. Глава государства также подчеркнул, что Россия сегодня возводит больше всех в мире атомных энергоблоков за рубежом и делает это наилучшим образом. Кроме того, Владимир Путин заявил, что наша страна будет активно противостоять внешнему давлению и поручил сделать все, чтобы раненые бойцы специальной военной операции были востребованы на гражданке. Средняя выплата по ОСАГО с начала года выросла почти на 10%. На этом фоне растет и число споров между водителями и страховщиками. Часть отказов законна, но значительная доля следствия ошибок самих участников ДТП, пишет газета «Ру». Полностью законных оснований для отказа немного. Это состояние опьянения, отсутствие прав нужной категории, скрытие с места аварии или отсутствие водителя в полисе. Отдельная причина – закончившийся срок действия полиса или его подделка. Гораздо чаще отказ провоцируют промахи при заполнении документов, ошибки в схеме ДТП, исправление и неразборчивый почерк в бланке. Отдельный риск – самостоятельный ремонт автомобиля до осмотра страховщиком. Экспертиза уже не может подтвердить характер повреждений, и это становится законным основанием для отказа. Египет стал самым доступным зарубежным направлением для пляжного отдыха на начало октября. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Минимальная стоимость тура на двоих сейчас составляет около 96 тысяч рублей. Это примерно на 16% дешевле, чем в конце сентября. На втором месте по стоимости отдыха находятся Объединенные Арабские Эмираты. Туда туры начинаются примерно от 96,5 тысяч. Следом идет Турция. Отдохнуть там можно за 101 тысячу рублей. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.

0: Несколько наград есть у этой песни Надежды Кадышевой. Две в 96-м, одна в 99-м, как минимум. И время течет, годы бегут, а она остается в сердцах слушателей. Видимо, зная, что людей цепляют тексты с разными водяными потоками, Надежда Кадышева в 24-м году выпустила очередной хит с уплывающим веночком и не прогадала, как мы знаем. Все новое, хорошо забытое старое. Вон и огромные старомодные кожанки из батиного шкафа снова с радостью носит молодежь. Проводные наушники опять популярны. Короче, не спешите разбирать балкон. Вот я к чему. Может, гимнастический диск тоже снова стрельнет. Ну, а мы продолжаем вас радовать только лучшими хитами от самых популярных музыкантов здесь, на Радио Дача. Продолжим через короткую паузу. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго утра.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
4: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
7: И снова осень золотая, и красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
8: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня отмечается неофициальный праздник «День печенья». Самое время сделать послабление в режиме питания. Ну, или оставаться в его рамках, поскольку рецепты бывают разные, в том числе и диетические. В общем, выбирать вам я только пожелаю, чтобы вы не оказались лицом к лицу с печенькой, как в сериале «Игра в кальмара». Всем вкусного вторника!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Разлучать вас с любимой музыкой не будем ни в коем случае. Через короткую паузу на радио «Дача» услышим короля российской поп-музыки. И если вы забыли, то Филипп Бедросович не лишен чувства юмора и самоиронии. Поет не только лирику, но и песни, которые призваны просто поднимать настроение. А это, согласитесь, то, что нужно утром во вторник.
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 12 градусов.
1: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
6: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни.
7: Застройщик ООО СЗ-3СТ-М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.
8: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
9: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
7: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Я непобедим. Так себя ощущаю, когда взял с собой зонтик, утром выходя из дома, несмотря ни на какие прогнозы синоптиков. Как будто супергерой в железной броне или что-то такое. Всегда готов к неприятностям. А потом забываешь его в метро и как будто передал эстафету. Ну, незнакомец, теперь судьба города в твоих руках. Помните, в вашей власти всегда сделать день чуточку лучше. Главное, настраивайтесь на волну. Радиодача, помните, всегда хорошо там, где есть мы.
1: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодача. Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
3: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
6: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
10: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
11: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
12: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
13: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша. ООО РВБ. ОГРН 124-700.

«Вольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Житиген. Передаю привет с Краснодарского края, в Москву, своим родителям, своей сестре, своим братьям, своему лучшему другу Мише. И хочу заказать песню по студию «Улетаю». Спасибо, радио «Дача».
4: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: нужна.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Ват не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске полдень. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: Ти на Радио Дача.
8: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России началась подготовка к празднованию 1170-летия зарождения российской государственности. Такой указ подписал Владимир Путин, пишет РИА Новости. Юбилей отметят в 2032 году, а основные мероприятия пройдут в Великом Новгороде. Правительство должно в течение 3 месяцев сформировать организационный комитет, подготовить план празднования и определить источники финансирования. Сентябрьские пособия и выплаты семьям с детьми начнут перечислять уже в начале октября. 2 числа на счета поступит единое пособие. В этот же день направят выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Отмечается, что обычно их выплачивают 3 числа, но в октябре эта дата приходится на выходной. Роспотребнадзор заблокировал более 46 тысяч интернет-площадок с продажей запрещенных биологически активных добавок. Об этом сообщается в канале ведомства в мессенджере «Макс». Ограничения коснулись сайтов, где размещалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию. Роспотребнадзор рекомендовал россиянам приобретать БАД только у официальных поставщиков, а также проверять наличие регистрационных документов. Высокоскоростной интернет будет доступен в поездах на высокоскоростных железнодорожных магистралях в России. Об этом заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Он уточнил, что в таких составах будут применены самые новые разработки. В их конструкцию уже заложено использование низкоорбитального интернета в сочетании с возможностями традиционных станций. При этом связь будет более широкополосной и с большим объемом передачи данных, чем существующая. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком Российской Федерации на сегодня, 84 рубля 41 копейка, стоимость евро 96 рублей 25 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Москве до плюс 16 без осадков. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня.
5: Прямо сейчас

0: Про то, что было и чего не было, могут рассказать люди со сверхспособностями. По крайней мере, они так заявляют. На всякий случай напомню, что главную и самую известную премию Рэнди за доказательство уникальных сверхчеловеческих способностей не забрал еще ни один из когда-либо живущих. Так, пища к размышлению. Ну а в нашем эфире на Радио Дача в ближайшие минуты про некую хиромантию споет один из выпускников легендарного проекта «Фабрика звезд» буквально через пару минут.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
6: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Не забывать о делах и задачах помогает в современном мире человеку огромное количество гаджетов и других изобретений. Ну, а еще поговаривают, что кофе в умеренных количествах обладает профилактическим свойством, которое предотвращает Альцгеймер. Вот и можете такой аргумент использовать тем, кто вам твердит, что это коричневая жижа, полнейшая гадость, абсолютно бесполезна и так далее и тому подобное. Не благодарите за вот такой лайфхак. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю бодрого и доброго утра. Всем ни в коем случае не прошляпить никакие цели и, конечно же, оставайтесь вместе с радиоудача всегда хорошо там, где есть мы.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 12 градусов.
1: Реклама.
3: Головы вверх,
4: легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
10: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Зеленый лог 53.
11: Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
12: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
13: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
14: Компания «Санитар». Поверка водомеров без снятия. Профессионально уничтожает клопов, тараканов, клещей, блох, мышей. Без запаха. Работаем с юридическими и физическими лицами. Заключаем договоры на обслуживание. Даем гарантию. Телефон 46 46 93. 46 46 93.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Песня, отлично подходящая для вторника. Именно в этот день уже кажется, что рабочая неделя давненько тянется, но на самом деле все только начинается. Время летит незаметно в хорошей компании. Стараемся здесь, на Радио Дача, быть именно такими и артистов выбирать подходящих. Также не забывайте, что и с вами мы делим ответственность за атмосферу в эфире. В финале каждого часа рубрика «Удачный момент». Там именно вы можете сказать пару добрых душевных слов кому-то из своих близких и для них заказать песню. Очередная такая возможность уже, как понимаете, совсем скоро.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Звоним вам из города Тулы. Зовут меня Наталья. Хотим поздравить нашу любимую дочку Надежду Губанову с днем ее рождения. Доченька, мы тебя любим. Желаем тебе быть всегда желанной, любимой, счастливой. Здоровья тебе. Помни, что мы тебя всегда любим и всегда с тобой рядом. А в качестве подарка хотим тебе подарить песню Юрия Шатунова «С днем рождения». Спасибо, любимая радио «Дача».

0: В Магнитогорске час дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Тарифы ЖКХ должны быть экономически обоснованными и при этом соответствовать реальным доходам населения. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму. Президент России назвал тарифы одной из наиболее чувствительных проблем для граждан и отметил, что над их регулированием должны постоянно работать парламент и правительство. Глава государства также добавил, что их регулирование требует тонкой работы, которую необходимо вести фактически в ежедневном режиме. В России начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. На фоне этого в Минздраве призвали сделать прививку в ближайшие недели. Там подчеркнули, что вакцинация является самой эффективной мерой профилактики гриппа и внебольничных пневмоний. Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что основными правилами защиты от осенних респираторных вирусов являются мытье рук, дезинфекция гаджетов и ограничение контактов с людьми, у которых есть насморк и кашель. Билеты в плацкарт и общие вагоны подорожают с 1 октября. Прежде всего, индексация затронет тарифы на проезд в поездах дальнего следования. Повысятся цены также и на провозку багажа. На купе и СВ повышение регулируемых государством тарифов не распространяется. Цены в этих категориях перевозчики формируют самостоятельно. Напомню, последняя корректировка стоимости проезда в поездах производилась в декабре прошлого года. Только каждый четвертый россиянин полностью доволен своей работой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одно из исследований. При этом каждый седьмой респондент думает о смене работы уже текущей осенью. Еще 8% планируют искать новое место зимой или после новогодних праздников. В то же время каждый десятый участник опроса задумывается о смене сферы деятельности и профессии. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком Российской Федерации на сегодня, 84,41 рубля. Стоимость единой европейской валюты 96,25 рублей. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Спор, дебаты, полемика. Есть огромное количество слов для любой ситуации, когда хочется кому-то что-то доказать. Самое неприятное лично для меня в этих ситуациях, что люди в пылу дискуссии концентрируются только на своей позиции, только на своих аргументах и забывают о главном в споре. Они забывают, что я прав. Надеюсь, с ближайшими планами в эфире «Радио Дача» мы единодушны. Послушаем еще несколько шикарных шлягеров через пару коротких минут.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Высокие цены никому не нравятся, но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
9: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Кинематограф подарил нам огромное количество любимых песен, и это одна из них. Создавалась она специально для музыкальной комедии под названием «Куда он денется» 1981 года. Конечно же, пел, как и сейчас, для вас Михаил Боярский. Нестареющая классика популярной музыки, а также свежайшие новинки от самых популярных русскоязычных исполнителей здесь, в эфире «Радио Дача». С ними продолжим через короткую паузу.
1: Реклама. Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
2: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная», Карла Маркса, 141, телефон 330-204. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни.
10: Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: От одиночества отлично спасает программа «Удачный час», которая ежедневно начинается здесь, в эфире «Радио Удача» с 12.00 и продолжается целых 60 минут. Вы можете принять участие. Там можно отправить привет или поздравления для кого-то из родных, коллег, близких, а также с помощью нашего телефона в Москве исключительно таким образом оставить музыкальную заявку. Напоминаю, наши циферки на всякий случай 8-495-995-2555. Также специальный пост в группе ВКонтакте уже опубликован. Ныряйте туда, всех жду.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
6: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Я из Вологды. Поздравляю любимую доченьку Ларочку с днем рождения. Ставлю для нее классную песню. Желаю ей здоровья, счастья, удачи, любви. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача.
6: На Радио Дача.
7: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Госдуме предложили открывать вечерние группы в детских садах по просьбе родителей. По мнению депутатов, можно было бы продлевать работу одной дежурной группы до 8 часов вечера, если обращение об этом направят 10 родителей детей, посещающих этот сад. При таком распорядке сограждане могли бы спокойнее забирать детей после поздней работы, а воспитатели получать дополнительные средства, к примеру, по увеличенному коэффициенту. Запустить такой механизм можно было бы с января следующего года. Законодательно ничто этому не мешает, подчеркнули в Госдуме. В России создали искусственный интеллект для поиска на дорогах должников. Как пишет ТАСС со ссылкой на слова разработчиков, комплекс автоматически сверяет государственные регистрационные номера автомобилей с базами данных приставов и ГАИ. Система позволяет выявлять в том числе водителей, имеющих задолженности по алиментам, штрафам ГИБДД и оплате услуг ЖКХ. Нейросеть определяет потенциальных нарушителей в транспортном потоке и передает информацию ответственному сотруднику, который может принять дальнейшие меры. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Как сообщили в центре ФОБОС, столбики термометров опустились до плюс 4,8. Это на 0,3 градуса ниже, чем было у прежнего лидера холодного списка 9 сентября. Тем временем в гидрометцентре рассказали о погоде в октябре. Предварительный прогноз обещает горожанам и туристам более теплый наступающий месяц, чем обычно. Средняя температура будет примерно на 1-1,5 градуса выше климатической нормы. Добавлю, сегодня в столичном регионе до плюс 17 без осадков. Россияне стали чаще планировать путешествия выходного дня осенью. В список востребованных направлений помимо Москвы и Санкт-Петербурга вошли Казань и Краснодар. Известно, что средняя стоимость суточного размещения осенью практически не изменилась и составляет 8900 рублей за номер. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
5: На радио «Дача» удачный час.
8: Как и было обещано, запускаем без промедлений ваш любимый, я уверен, час в эфире «Радио Дача». Здесь можно пообщаться друг с другом, несмотря на расстояние, которое вас разделяют, и, конечно же, заказать ваши любимые песни. Последнее слово делать можно исключительно по номеру в Москве. 8-495-995-2555. А в текстовом формате можете присылать ваши письма в группу ВКонтакте. Там на стене уже опубликован специальный пост удачного часа. Все остальные, кстати, наши контакты можно найти там же. Давайте первое послание озвучу, которое прилетело нам быстрее всего в мессенджер Макс. Сегодня отмечает свой день рождения наша сестра, крестная и любимый человек. Хотим пожелать ей крепкого здоровья, бесконечной любви, огромного счастья, мира, добра, тепла и заботы. Все задуманное непременно сбудется, а финансы приумножатся. Будь счастлива, подписались любящие тебя семья Сидоровых и Романовых. Здесь возьмем небольшую паузу. Обязательно скоро вернусь с новой подборкой ваших приветов и поздравлений. Продолжайте их писать в группе ВКонтакте, в мессенджере Макс и звоните по номеру в Москве.
9: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? Поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Голанов Сергей Юрьевич. Я хочу передать привет сотрудникам УВД «Вишняки», в частности, Ване Басихину, а также ветеранам, таким как Константин Пепелович Гранкин и сотруднику ГАИ Виктору Федоровичу Рыбакову. Желаю всем здоровья и заказываю песню от АС. Спасибо, Радио Дача.

Всем приятного аппетита, кто ушел на обеденный перерыв. Приветствуем вас в том числе. Ну и, конечно же, всех, кто пишет нам в группе ВКонтакте и в мессенджере Макс. Будем потихонечку разгребать накопившиеся письма. В первую очередь в мессенджер Макс заглядываю. Здесь большой и теплый привет в поселок Любучаны Чеховского района. Отправляется для нашей самой дорогой, любимой и неповторимой мамы, бабушки и жены Казаковой Людмилы Андреевны. Поздравление с Днем Ангела. Пусть он хранит тебя, всегда будет рядом, защищает и оберегает. Подписались дочери, муж, внуки и зятья. Далее коллектив комбината питания Российского государственного университета туризма и сервиса поселка Черкизово поздравляет с именинами Людмилу. От всей души желают вам, Людмила, чтобы каждый день приносил радость и вдохновение, чтобы все мечты и планы воплощались в реальность. Пусть твоя жизнь будет наполнена счастьем, любовью и гармонией. Благодарности также оставили Радио Дача и пожелали нам благодарных слушателей. Это было бы неплохо. Внучка Ксюша далее передала привет бабушке Али из группы ВКонтакте, дедушке Боре из деревни Бушариха. Всего им самого хорошего и закрутить побольше компотов. Также Даниил здесь в группе ВК передал привет маме Насте. Мы сейчас собираемся к учителю, который поможет мне разобраться с моим синтезатором, рассказывает он. Учителя зовут Павел Васильевич Иванов. Ему, наверное, тоже привет, ведь ему сегодня предстоит работа некая. Здесь прервемся. Конечно же, до конца текущих 60 минут будут ваши новые приветы и поздравления. Давайте напомню координаты на всякий случай. Группа ВКонтакте, Радио Дача. Там на стене есть специальный пост. И, собственно, там все остальные наши контакты найдете.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте. Меня зовут Виктор из города Оренбурга. Я хочу передать привет в город Киров Татьяне. И хочу заказать мне песню Владимира Маркина.

0: Точный час.
1: Свежая подборка ваших приветов и поздравлений уже готова. Давайте очистим своеобразным образом комментарии под нашим постом в группе ВКонтакте. Озвучу все, что вы здесь оставили. Светлана передала привет девчонкам из швейной фабрики «Артекс». Хорошего настроения и удачного дня пожелала. Далее привет отправляется дедушке Дмитрию. Он работает в бане и слушает нас. Семен написал, что баня, кстати, отличная. Сам только оттуда. Я думал, дедушка работает, потому что строит баню. И раз она готова, зачем работать в жаре? Объясните, пожалуйста. Ну, наверное, что-то доделывает. Екатерина далее передала огромный привет и самый теплый, дорогой, любимой и единственной мамочке Светлане из города Кыштым Челябинской области. Мамуля, с днем рождения! Спасибо тебе за бесконечную работу, нежность и уют, который ты даришь нам каждый день. Мы тебя очень сильно любим и хотим, чтобы твои глаза всегда сияли счастьем. Уверен, так и будет. Прервемся здесь ненадолго. Удачный час до конца текущих 60 минут продолжается. Заглядывайте в нашу группу ВКонтакте «Радио Дача». Там на стене есть специальный пост «Удачного часа». Там же найдете все остальные наши координаты.
2: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Это Людмила Викторовна, авиаклуб «Экипаж». Мы все сегодня сердечно поздравляем с замечательным юбилеем красивую женщину, врача медцентра Аэрофлота Галину Федоровну Гаврилову. Желаем ей крепкого здоровья, послушных пациентов, благодарных, отзывчивых. А ей спасибо за очаровательную улыбку. А в качестве подарка пусть прозвучит для нее песня Александра Розенбауна «Утиная охота». Спасибо, любимая радиодача. До свидания.
3: Плавник шорох и легавая застыла чутко. Ай да выстрел, только повезло опять не мне. Вечереет, и над озером гоняют утки. Разжирели утка осенью в большой цене. Снова осень закружила карусель мелодий. Похочусь

понимаю, бывает непросто дозвониться к нам на горячую линию от ваших звонков. Она накаляется до красна обычно. Напомню, циферки 84959952555. Но помните, что это реально, кто действительно хочет, у того всегда получится. Давайте к текстовым вашим посланиям вернемся. Сегодня приехал зять Михаил, его долго не было дома. Хочу пожелать ему крепкого здоровья и всего хорошего. Подписалась теща Надежда Анатольевна. Ну и, наверное, побольше свободного времени, чтобы заглядывал к вам не так редко. Сегодня день рождения у Суховой Елены. Летом она живет в СНТ Череповец и работает там, не зная усталости. Ее участок — это дизайнерский проект. Все соседи в этот день желают ей здоровья и не терять жизненной энергии. Действительно, Елена только вперед, что называется. Привет огромнейший коллеге Наталье, бригадиру. Передает весь коллектив. Скорейшего выздоровления желает, потому что Наталья участвовала в боях без правил и выиграла на выезде соперницу. Поздравляем ее с победой. Ура! Написали ребята. Конечно, после таких результатов Наталью нельзя забывать поздравлять. Иначе худо будет. Наталья, поправляйтесь, конечно, возвращайтесь в строй. Ну а мы вернемся к вашим новым приветам и поздравлениям спустя короткую паузу. Продолжайте писать в группе ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджере «Макс».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Людмила. Я звоню из города Подольска. Сегодня День Ангела у всех Людмил. Поэтому я хочу поздравить саму себя и всех Людмил с праздником. Пожелать всем здоровья, мира и добра. И хочу поставить песню в исполнении группы «Стенкардей» «Верные друзья». Спасибо большое, Радио «Дача». С праздником всех вас.

0: Точный час.
1: Появилось огромное количество ваших свежих комментариев в группе ВКонтакте. Давайте разбирать потихоньку. Сергей хочет передать привет деревне Сутка Новгородской области, соседу Сане, и включить для них какую-нибудь хорошую песню. Других не бывает у нас. Обязательно сделаем. Также всем электрикам поселка Тельма Усольского района передал привет один из наших слушателей. Ремонтируют они свет с 11 утра и каждый час обещают, что включат. И, конечно же, чтобы ваши обещания сбылись, желаем вам, парни, и, конечно же, скорее закончить эту работу. Также привет своей любимой маме Надежде, от дочери Натальи Одинцовой. Хочу сказать, что очень сильно ее люблю. Дорогая мама, спасибо тебе за все, что ты для меня делаешь. Ну и делала, наверное, тоже. Пусть твоя жизнь будет полна гармонии и благополучия. Благодарю, радио «Дача». Не за что. Для этого и существует «Удачный час» ежедневно с 12 до 13.00. Присоединяйтесь в группе ВКонтакте, пишите в мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве 8-495-995-2555.
2: Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Головы вверх, гордо поднять.
6: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое S2 Ситна всего 5 рублей 90 копеек за штуку. Незаменимый продукт для вашего стола. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. Ситна – свое, родное, свежее.
11: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
12: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
13: Вниманию садоводов. Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
14: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Александра. Я звоню из Свердловской области. Прошу передать песню «Привет» для Швецова Валерия Ивановича из города Жуковский Московской области. А вам, «Радиодача», большое спасибо.

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

Снова ваши приветы и поздравления будут озвучены прямо сейчас по максимуму, поэтому делайте ручку громкости на полную, ничего не пропустите. Я Светлана из Красноярского края, пишут нам в мессенджере Макс и в группе ВКонтакте тоже. Была на вашем юбилейном концерте. Конечно, класс, особенно девушки с корзинами осенних яблок. И где такой урожай был собран, на чьей даче, интересно. Всех гостей угощали, даже делали приятные комплименты. Это Светлана рассказывает о прошедшем в субботу юбилейном фестивале «Удачные песни» от «Радио Дача». Всех артистов, пишет Света, увидела, пела с ними и даже танцевала, настроение зашкаливало. Есть что вспомнить, сейчас уже на работе, очень даже поднимаете настроение. Всем слушателям хорошего дня. Она пожелала, вот видите, если не удалось попасть, вы многое упустили. Владимир из Вятских Полян отправил привет далее любимой жене Башировой Марине. Она трудится в огороде на уборке репы и слушает нас. Дорогая Марина, здоровья тебе, любви и терпения от любящего мужа Владимира. И быстренько приветы. Гамова Ольга сообщает, что ей сегодня 50 лет исполняется, у нее день рождения, а она на работе. Вам поздравления и скорейшего завершения рабочего дня. Олег поздравил Сергея Савельева из Нижнего Новгорода с рождением сына, и Мария передала привет Танюшке Красновой из Мордовии. В финале удачного часа будет последняя порция ваших приветов и поздравлений. Буквально через пару минут успевайте написать в группе ВКонтакте. Также заглядывайте в мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве 8495-995-2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Анастасия, я звоню из города Подольск. Хочу поздравить всех Людмил с Днем Ангела и послушать песню Марины Журавлевой «Белая черемуха». Спасибо, Радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Как и обещал, последние сообщения буду читать прямо сейчас из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Здесь Лидия отправила большущий привет Леночке Палагиной из департамента финансов. С такими людьми нужно дружить, правильно, Лидия. Она просто чудесная, жизненная, жизнерадостная, наверное, хотела сказать Лидия, и легкая. В общем, Леночка, пусть все, что вы задумали, всегда сбывается. Всем слушателям исполнение самых сокровенных желаний в конце Лидия еще пожелала. Далее Ирина Исупова передать привет просит всем своим родным и близким. Всех люблю, спасибо, что вы у меня есть. Также в город Орел отправляется привет. Завод Пилот и все, кто меня знает, вам огромный салют, пишет Светлана. Конечно же, огромный привет также она передала. Завод Пилот и все, кто меня знает, вам огромный салют, пишет Светлана. Конечно же, огромный привет также она передала своей любимой семье и мужу.

0: Высасывание лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С картой Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
9: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
3: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
10: Осень. Там, где есть радио

0: осень на Радио Дача. Удачный час.
1: Привет, Радио Дача. Меня зовут Оля, я из города Пермь. Хочу передать привет огромнейшей Любе, Насте, Ане, еще одной Насте. И хочу поставить песню Кадышева «Веночек». Спасибо, Радио Дача.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: В Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете Радио Дача.
3: Новости на Радио Дача.
4: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Минфине обсуждают введение обязательного страхования жилья в России. Это поможет снизить нагрузку на бюджет и создаст стимулы для граждан осознанно подходить к строительству дома, прежде всего на территориях с рисками природных чрезвычайных ситуаций. В министерстве напомнили, что 7 лет назад был принят закон о добровольном страховании жилья, но механизм так и не заработал. В Минпросвещение подготовили единые федеральные программы воспитания детей в детских садах. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, в работе дошкольных учреждений теперь выстроена системность. Кроме того, для педагогов созданы единые методические комплекты для каждой возрастной группы. Ранее в министерстве заявили об обновлении стандарта работы детских садов. Сергей Кравцов сообщил, что в рамках него больше внимания будет уделяться родной культуре, литературе, обычаям и нравственным ориентирам. Авиаперевозки между Россией и Китаем в сентябре выросли на 30-45%. Сейчас выполняется 300-315 рейсов в неделю. Годом ранее было примерно на 100 меньше, заявили в ассоциации туроператоров. Прямое сообщение связывает 14 российских городов с 24 населенными пунктами Китая. В октябре маршрутная сеть станет еще шире. Прямые авиарейсы выполняют 9 российских и 9 китайских перевозчиков. Основные полетные программы по-прежнему сосредоточены в Москве, Владивостоке, Иркутске, Санкт-Петербурге и Хабаровске. Средняя сумма расходов на подарок классному руководителю ко дню учителя в этом году составляет 4500 рублей. Таковы результаты одного из исследований. Среди мегаполисов лидером по бюджету на поздравления педагогов остается Москва, в среднем 5500 рублей от класса. В топ-3 вошли Санкт-Петербург 4500, Екатеринбург и Красноярск по 3700 рублей. Известно, что чаще всего родители планируют дарить на день учителя цветы, сертификаты, конверты с деньгами и сладкие наборы. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
2: Прямо сейчас

0: Каково было бы сладкоежкам без этого чудо-продукта под названием какао? Кстати, не знаю, как вы, я считаю, что самое ужасное название для десерта – это мороженое. Просто прилагательное. Какое сладкое хочешь? Мороженое. Наверняка это придумано, чтобы детям оно казалось менее привлекательным. Если так, то в помощь родителям по аналогии предлагаю шоколад тоже назвать коричневое, чтобы меньше клянчили. У нас крутых хитов выпрашивать не нужно, здесь на Радио Дача их полно, и с ними продолжим буквально через короткую паузу. Меня зовут Андрей Фролов, всем желаю легкого вторника.
1: Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Компания «Санитар». Поверка водомеров без снятия. Профессионально уничтожает клопов, тараканов, клещей, блох, мышей. Без запаха. Работаем с юридическими и физическими лицами. Заключаем договоры на обслуживание. Даем гарантию. Телефон 46-46-93. 46-46-93.
6: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
8: Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкая необходима нам подушка. В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров от 499 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Была недавно у меня ситуация, когда до меня было не достучаться, потому что в квартире отсутствовали все жильцы, а у соседей текла река по стенам, таяли мои мечты о том, куда я потрачу скопленные деньги. Но благо все обошлось, виноват оказался изношенный общедомовой трубопровод. Все-таки если вам не везет где-то в картах или любви, то обязательно в другом месте фортуна улыбнется. Главное уметь это замечать. Например, вы знаете, где найти классную хитовую музыку, и не жадничайте, расскажите своим друзьям тоже. Ведь вы желаете им лучшего, а всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Реклама.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТ-М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
9: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
10: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Зеленый лог 53.
11: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио Дача.

0: Я хочу быть счастливым сотрудником, то есть свободным от рабочих задач. И это произойдет сразу, как только закончу данную речь. Ведь мой трудовой вторник подходит к концу, поэтому затягивать не намерен. Меня зовут Андрей Фролов, всем желаю классной музыки, легкого вторника. И эфир продолжит на радио «Дача» Даня Борисов. Всем до завтра.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Солвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Солвисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Григорий. Я звоню из Новгородской области. Хочу передать привет всем моим родным и близким. Хочу передать большой привет Анатолию Егорову. Также передаю привет Александру Морякову и всем, кто меня знает. Поставьте, пожалуйста, песню от Сергея Лазарева. Большое спасибо вам, радио «Дача».
4: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: В Магнитогорске 4 часа дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
2: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Минпросвещение подготовило единые федеральные программы воспитания детей в детских садах. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, в работе дошкольных учреждений теперь выстроена системность. Кроме того, для педагогов созданы единые методические комплекты для каждой возрастной группы. Ранее Сергей Кравцов отмечал, что приоритетом станет не заучивание детьми букв и цифр, а знакомство с родной культурой, литературой.

0: литературой, обычаями и нравственными ориентирами. Автошколы обяжут уведомлять ГИБДД об использовании дистанционных технологий при преподавании теоретической части. Такой проект подготовили в МВД. Согласно документу, сотрудники госавтоинспекции будут проводить дополнительные проверки оборудования и программного обеспечения организации. Отдельный вид контроля устанавливается для сетевых автошкол, которые совместно используют учебные площадки, автомобили и классы. Организации, не прошедшие первую проверку в ГАИ, смогут пройти повторную в течение 2 месяцев. Планируется, что приказ вступит в силу с 1 марта следующего года. Отопление в домах Москвы могут включить на первой неделе октября. Сначала тепло поступает в больницы, школы и детские сады, затем в жилые дома и в последнюю очередь на предприятия. Решение принимает мэрия, об этом сообщили ТАСС в диспетчерских службах города. По федеральным правилам отопительный сезон стартует, если среднесуточная температура держится ниже 8 градусов в течение 5 дней подряд. Власти могут запустить систему и раньше, если похолодание устойчивое. В предыдущие годы отопление не включали позднее 5 октября. Добавлю, минувшая ночь стала самой холодной в столице с начала осени, всего 5 градусов. Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург занимаются около 30 тысяч человек. На объектах ВСМ работают геодезисты, крановщики, бетонщики, машинисты и другие специалисты. Об этом сообщил информ-центр проекта. На стройке получают первый практический опыт и студенты профильных вузов. Они выполняют реальные задачи, изучают документацию и знакомятся со строительным контролем. Отдельная команда создает будущий высокоскоростной поезд. Дорогу планируют полностью запустить в 2028 году. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
1: Прямо сейчас.

0: Игорь Корнелюк однажды решил немного поиздеваться над самой идеей песни про счастье. В 1998 году, прямо в разгар кризиса, он написал клево песню, где человек с протекающей крышей, развалившимся забором и последними деньгами все равно бодро повторяет «Живу я клево», и мне кажется, у этого героя композиции нам есть чему поучиться. Еще много таких поучительных хитов на подходе. Совсем скоро историю про Прасковью не пропустите в исполнении Умы Турман. Далее еще больше вашей любимой музыки, которую с этого момента ставлю я, Дани Борисов. Отличного вам вторника.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
7: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. «Урал-профиль-М». Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Литературе границы между до и после как раз часто становится осенний ливень. У Александра Маршалла в его песне про ливень все еще проще. Мысль здесь такая: пусть льет, пусть стучит в окна, главное, чтобы к утру просохло. Мне кажется, хорошая мысль для последних сентябрьских деньков. Помните, друзья, что бы ни происходило сейчас, утро все равно наступит. Хотите вы того или нет? С вами Радио Дача, оставайтесь поблизости.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 5 градусов.
1: Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Головы вверх, гордо поднять за тебя.
10: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: История хита «Бог тебя накажет» группы «Фристайл» очень интересная. Однажды автор слов этой композиции, поэтесса Татьяна Назарова, смотрела телевизор. К тому моменту у нее была написана песня под названием «Бог с тобой». Включив телевизор, она обнаружила у одной известной артистки песню с точно таким же названием. Назарова расстроилась, ушла из комнаты и начала повторять «Бог тебя накажет». И вдруг поняла, вот оно. Так родились и названия, и стихи будущего хита «Фристайла». Ну а песню записал Вадим Казаченко в 1991 году. Еще до финала часа один ретро-хит услышим в исполнении Михаила Боярского. Не пропустите «Большую медведицу» на радиодачу совсем скоро.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим, звоню из Москвы. Хочу передать привет коллективу ресторана «Берхаус». Хочу пожелать всем хорошо отработать сегодняшний день. И самое хорошее, что они сами себе хотят пожелать. И пусть прозвучит песня Полины Гагариной. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Новости на «Радио Дача».
7: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России ограничили вывоз крупных сумм наличных за границу. Речь идет о странах Евразийского экономического союза, а также Азербайджане, Таджикистане и Узбекистане. Для граждан порог составляет 1 000 000 рублей, а для организаций и предпринимателей вывоз запрещен независимо от суммы. Такой указ подписал глава государства Владимир Путин. В случае нарушения наличные рубли подлежат изъятию, при этом в документе предусмотрены отдельные исключения. К примеру, вывоз денег разрешен через воздушные пункты пропуска в международных аэропортах при наличии документов, подтверждающих снятие их со счетов. Мошенники начали обманывать россиян, которые недавно обращались в визовые центры. Аферисты звонят жертве от имени сотрудников посольств и говорят, что нужно уточнить

0: данные по документам, для чего просят назвать код из СМС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Далее в схеме появляется псевдоработник госуслуг, который сообщает о взломе страницы и оформлении доверенности на перевод денег на Украину. Злоумышленники предлагают перевести средства на безопасный счет или передать курьеру наличные, чтобы якобы не допустить хищения. Правоохранители рекомендуют никогда не сообщать код из СМС незнакомым людям, а также проверять телефоны на официальных ресурсах. В 34 регионах России ввели экспериментальный правовой режим для роботов-доставщиков. Соответствующее постановление утвердило правительство. Режим будет действовать 3 года. Он охватывает Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Башкирию, Татарстан, Удмуртию, Краснодарский край и ряд других областей. Документ устанавливает требования к устройствам по ширине, длине, скорости, весу с грузом и без него. К концу эксперимента парк роботов-доставщиков может достигнуть 12 тысяч единиц. В российской Арктике с 2015 года обнаружили более 15 новых островов. Об этом РИА Новости сообщил доцент Морской академии Андрей Леонов. По его словам, новые участки суши появляются на фоне потепления климата. За изменениями ученые следят с помощью спутниковых снимков. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
1: Прямо сейчас.

0: Последний рабочий час ощущается именно так, будто 5 минут осталось, но тянутся они бесконечно долго. Надеюсь, да, ваш финал трудового вторника максимально близко к вам находится. Вам вот так вот только рукой до него дотянуться, и все, вы тут же окажетесь дома. Хит Николая Трубача слушали на радио «Дача» только что. Продолжит, возьмет музыкальную эстафету Данка уже через 3 минуты, никуда не уходите.
1: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniye.rf.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
7: Если нет от щетины житья, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: этим всем дорожить, как можно чаще говорить себе спасибо за то, что я когда-то обзавелся этим всем, и что это все продолжает со мной изо дня в день делать меня счастливым, радовать какими-то приятными сюрпризами. В общем, благодарите тех, кто любит вас, друзья, и те, кого любите вы. Самоцветы на радиодачу только что. Далее встретимся с хитами группы «Градусы» и «Витинс». Никуда не уходите, оставайтесь в компании «Радиодача».
1: Реклама.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое С2 «Ситна» всего 5 рублей 90 копеек за штуку. Незаменимый продукт для вашего стола. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. «Ситна» – свое, родное, свежее.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
9: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
10: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Страшная ситуация. Когда-то любовь жила здесь, более не живет. Причины ее исчезновения, ну, по крайней мере, лирическому герою этой композиции точно не ясны. И как страшно, представляете, дальше жить. Да, даже не знаешь, из-за чего исчезли те самые чувства. Поэтому нужно всегда рефлексировать со своей второй половинкой, общаться, рассказывать, обсуждать, куда вы идете, от какой точки в какое место, и устраивает ли вас эта совместная дорога. Влад Сташевский только что на радиодаче. До финала часа еще послушаем хиты Жасмина и Андрея Губина. Оставайтесь вместе с нами.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Магнитогорске 8 часов вечера. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Минпросвещение утвердило перечень олимпиад для школьников на 2026-2027 учебный год. Как сообщает РИА Новости, документ также включает и другие интеллектуальные и творческие конкурсы по четырем направлениям. Это наука и образование, искусство и культура, физическая культура и спорт и иное. Мероприятия направлены на развитие интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской, творческой и физкультурно-спортивной деятельности. Брачный договор теперь можно составить онлайн на госуслугах. Будущие супруги или уже женатые люди могут подготовить проект и прописать условия имущественных отношений, а затем останется только заверить документ у нотариуса. Как рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, сервис избавит от лишних визитов ведомства, так как данные из госсистемы загружаются автоматически. В России растет интерес к таким договорам. По данным Минюста, в прошлом году нотариусы удостоверили более 250 тысяч документов. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. В России предложили полностью запретить производство и продажу вейпов. С такой инициативой общественники обратились к правительству, в Минздрав и в Минфин. Об этом пишет «Комсомольская правда». Авторы идеи считают, что одной из причин для запрета должен стать рост онкологических заболеваний среди молодежи. Напомню, с 1 марта отдельные регионы могут самостоятельно ограничивать продажу вейпов. Однако единого запрета по всей стране нет. 30 сентября предложили сделать выходным в честь воссоединения новых регионов с Россией. С такой инициативой выступил общественник Михаил Иванов, пишет «Москва-24». Сейчас указанная дата является праздничным днем только в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. По мнению Михаила Иванова, это несправедливо по отношению к другим россиянам. Он добавил, что совместный отдых всей страны в эту дату позволит гражданам глубже прочувствовать значимость исторического возвращения территорий. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей. Прямо сейчас.

0: Это всегда с мечтами. Вроде бы вот они в отражении воды находятся, до них только рукой дотянуться, но как только ты прикасаешься к этой мечте, она сразу в разводах каких-то получается. Поэтому к цели нужно идти долго, выверенно, бить в одну точку и ждать результата изо дня в день. Надежда Кадышева с хитом «Плывет веночек» вместе с нами на Радио Дача. Уже через 3 минуты мы послушаем композицию, которая возвела Николая Баскова в ранг «Золотых голосов России». Что это за песня, узнаем совсем скоро. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066

0: как это часто бывает, исполнитель хита «Фантазер» Ярослав Евдокимов сначала вообще не верил в эту песню, представить не мог, что она когда-то станет хитом. Считал песню слишком простой и несовременной. Наверное, потому что композитор Александр Морозов писал музыку на своей даче, пока строил дом. И во время стройки оборудовал маленькую студию прямо в хлеву. По одну сторону коровы и поросята, а по другую стояла аппаратура. Евдокимов именно там и записал песню. И в 1989 году «Фантазер» впервые прозвучал на «Песни года» и стал по-настоящему большим хитом. Легендарных песен у нас еще немало далее. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Знаете, друзья, приятно слышать слова, когда тебя поздравляют с финалом рабочего дня. Особенно, когда это делает Игорь Николаев. Я именно в такой ситуации сейчас оказался. Отправляюсь домой, вас оставляю в компании своей коллеги, в компании Марии Федоровой. Она сделает ваш вечер ярким, душевным, теплым. В общем, таким, каким вы его себе представляете. Я, Дани Борисов, прощаюсь до завтра. Всем желаю отличного вечера.
1: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодача. Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. ОРВ, Украина, 124-77-00-47-19-19.
3: Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
3: В этом весь Ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
5: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владимир Ляпин, я из Москвы. Хотел бы поставить песню «Отпетых мошенников» для моей любимой девушки Анастасии Черкасовой. Моя дорогая Настенька, ты делаешь меня счастливым каждый день. Спасибо тебе. А вам, радио «Дача», процветания и всего самого наилучшего.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Новости на «Радио Дача».
7: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Москва вновь оказалась в числе ведущих инновационных кластеров мира. Она заняла 50-е место в рейтинге Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая входит в структуру ООН. Такие данные опубликованы в ежегодном глобальном инновационном индексе, пишет Москва-24. Главным инновационным кластером признан Московский университет имени Ломоносова. Столица обошла Стамбул, Милан, Брюссель, Хельсинки и Вену. Лидируют в рейтинге кластеры из Китая, Японии и США. Столичные врачи спасли пациента после многократной остановки сердца. 42-летний мужчина поступил в больницу имени Буянова после обширного инфаркта. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, инфарктная сеть Москвы позволяет выполнять экстренные операции в максимально короткие сроки. Врачи на каждом этапе выбирают тактику с учетом состояния пациента. Это помогает спасать жизни даже в самых тяжелых случаях. Мужчине выполнили стентирование. Через 3 дня из-за особенностей организма возник тромбоз, который быстро устранился. Во время реанимации пациента подключили к аппарату, временно заменяющему работу сердца и легких. Благодаря современному оборудованию и индивидуальному подходу состояние мужчины удалось в короткие сроки стабилизировать, и уже через 10 дней его выписали домой. В скорых поездах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании с 1 октября изменится стоимость проезда. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, корректировки затронут станции Химки, Сходня, Зеленоград-Крюково, Алабушево и Подсолнечное. Индексация коснется разовых билетов и абонементных проездных. Кроме того, будет скорректирована стоимость провоза животных и ручной клади сверх установленной нормы. Отопление в домах Москвы могут включить на первой неделе октября. Сначала тепло поступает в больницы, школы и детские сады, затем в жилые дома и в последнюю очередь на предприятия. Решение принимает мэрия, об этом пишет ТАСС. По федеральным правилам, отопительный сезон стартует, если среднесуточная температура держится ниже 8 градусов в течение 5 дней подряд. Власти могут запустить систему и раньше, если похолодание будет устойчивым. В предыдущие годы отопление не включали позднее 5 октября. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.

0: Это группа «Дюна» на радио «Дача» с композицией «Воздушный змей». Кстати, существует легенда, что однажды в древнем Китае мужчина работал в поле, с него ветром сдуло шляпу. Он поймал эту шляпу за тесьму, но она продолжала парить в воздухе. Вот, собственно, эта шляпа и стала прототипом воздушного змея. Такая интересная история. А далее истории музыкальные поведают на радио «Дача» Люся Чеботина и группа «Сценокардия». Меня зовут Мария Федорова. Всем желаю добрейшего вечера.
1: Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: друзья, о жизни в достатке мечтают все. Вот четыре дамы, дело было в Турции, тоже решили жить хорошо, поживиться чужим добром, полезли в квартиру. И что бы вы думали, 8-летний кот по имени Мучезе кинулся на непрошенных гостей, царапался, кусался, так и не пустил никого в дом. Молодец, может даже собаку не заводить, если есть такой кот. Очень много любимой музыки на радиодаче для хорошего настроения этим вечером. Слушать будем группу «Руки вверх», Вована, Анна Семенович и Нюшу уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: даже 90-х звучала на школьных дискотеках и собирала полные залы. Как, в общем-то, и много других хитов группы «Руки вверх». Далее будем слушать на радио «Дача» Зайнаб Махаева. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Ждем ваши поздравления, приветы и пожелания на московский номер телефона 8495-995-2555.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
5: РБ Украина 120-47-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
10: Шины, диски.
3: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
12: Осень. Там, где есть радио «Дача».

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Добрый вечер, любимая радио «Дача». Я Андрей Геннадьевич, на связи Санкт-Петербург. Хочу поздравить нашего любимого артиста Рогожина Сергея Львовича с юбилейной датой семейной жизни супругой Светланой и дочерью Александрой. Желаю им крепкого здоровья, крепкой любви и мира в семье. Сергей Львович, спасибо за ваши красивые песни. Радуйте нас дальше. Спасибо огромное, радио «Дача». Ваш верный слушатель Андрей Геннадьевич.

И мы с вами тоже думаем о хорошем в компании «Радиодача», хорошей музыкой наслаждаемся. После Алены Свиридовой слушать будем Филиппа Киркорова и мистера Кредо. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» в финале часа. Ждем поздравления и приветы на наш московский номер телефона 8-495-995-2555.

0: засиделся на работе, пора, так сказать, честь знать. Сказать «до свидания, работа, все было как было, вернусь завтра, и будет как будет». А будет много любимой музыки на радиодаче. С удовольствием послушаем классные песни Ирины Аллегровой, Леонида Агутина и Руслана Алихно. Всем чудесного вечера, оставайтесь с нами.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 6 градусов.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066.

0: Это на радиодаче Ирина Аллегрова с композицией «Княжна». Кстати, эту песню артистка исполняла на фестивале «Удачные песни» в 2010 году. При желании можно найти еще раз с удовольствием посмотреть. И можно и нужно зайти на наш сайт radiodacha.ru и еще раз насладиться видеотрансляцией недавнего юбилейного фестиваля «Удачные песни», который прошел в минувшую субботу в Москве. Заходите, ссылочка активна, можно посмотреть с удовольствием все яркие номера, которые были. Они действительно яркие. Все-таки 20 лет хорошо, там, где есть радиодача. И хорошая музыка в эфире впереди. Слушать будем Валерия Сюткина и Валерию в дуэте со Стасом Пьехой.
1: Реклама. После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
4: РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
6: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: Телеканал СТС представляет.
8: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
10: Для лиц старше 16 лет.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Добрый вечер, дорогое радио «Дача». Меня зовут Аркаш Елисеев, я звоню из Рязани. Хочу передать пламенный привет любимой бабушке, ее зовут Лидия. Желаю ей хорошего настроения и дарю ей веселую песню из 90-х. Хорошо там, где есть любимая радио «Дача». Мы вас очень любим и сейчас слушаем. До свидания.

на радио «Дача». Кстати, что интересно, песня обрела популярность благодаря только живым выступлениям. Клипа на нее нет, на радио поначалу тоже не брали, но потом все изменилось. И теперь композиция «Я буду руки твои целовать» входит в золотой фонд музыки и фонотеки радио «Дача». Далее не менее любимые, не менее золотые хиты обещаем вам, но уже в исполнении группы «Веселые ребята», «Зары» и «Five Star Family» Мария Федорова. С вами чудесного вечера желаю.

0: На радиодаче шедевр, который Андрей Державин исполнил на юбилейном фестивале «Удачные песни». Хит «Чужая свадьба». Кстати, изначально у Андрея Державина была только музыка, а текста все не было и не было. Он обратился к своему товарищу по группе «Сталкер». Тот находился очень далеко, на севере, и песню ребята создавали по телефону. Уж не знаю, сколько им потом пришлось заплатить за межгород, но оно того стоило. Нет ни одного человека, кто бы не знал строчки песни «Чужая свадьба». И следующий композиции тоже вы все 100% знаете. Слушать будем группу «Комбинация» и Диму Билана на радиодаче.
1: Реклама.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Здорово, что на одну песню про друзей в эфире «Радио Дача» стало больше благодаря Игорю Крутому. Новинка называется «Близкий друг». Можно смело заказывать композицию в рубрике «Удачный момент» или программе «Удачный час». Кстати, уже с минуты на минуту исполним новую музыкальную заявку на «Радио Дача». Ждем приветы и поздравления на московский номер телефона 8495-995-2555.
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радио Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6:30 и 8:30.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Светлана Ларионова из города Орехово-Зуево. Хочу передать девчонкам торгового центра большой привет и спасибо сказать за удачно прожитый день с ними. И хочу заказать песню «Розовые розы». Спасибо, радио «Дача».

На радиодаче не просто песня Игоря Саруханова, а история о том, как из случайной мелодии получается настоящий хит, ставший символом советской эпохи. В оригинале композиция вошла в альбом «Круг друзей» и распространилась по всей стране на грампластинке. Да-да-да. И сегодня мы ее также с удовольствием послушали в эфире радиодача. Далее не менее приятные композиции, обещаю вам, но уже в исполнении Юрия Антонова и Варвары. Всем хорошего вечера!

на даче. Так и хочется, знаете, распахнуть двери, когда уже отпускные получены, и в этот прибой со всех ног окунуться. Кстати, ближайшие праздники это у нас в ноябре, а потом только новогодние каникулы, продлятся они 11 дней. И до них осталось всего лишь 93 дня. Доживем. Музыка скоротает это время. В ближайшие минуты будем слушать на радиодаче Ирину Аллегрову, Филиппа Киркорова и группу «Чили».

0: любимым осенним овощем у россиян остается кабачок, а в мире лидирует тыква. Так вот, недавно в Москве прошло такое необычное мероприятие — заплыв на гигантских тыквах. Рекордсменом фестиваля стала тыква весом, внимание, 817 килограммов, представляете? А самый большой кабачок в этом году весил чуть больше 60. Урожай так урожай. Наверное, главное — любить свою землю, свои саженцы и вовремя включать им хорошую музыку. Именно такая на радио «Дача». Слушать будем в ближайшие минуты группу «Руки вверх». И в финале часа исполним заявку в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам: жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Денис, я из города Орла. Для своего сына Дмитрия хочу заказать песню Григория Лепса. Всем хорошего вечера, хорошего настроения, любви, удачи. Спасибо, радио «Дача».

вот, пожалуйста, московский школьник из 11 медицинского класса придумал капли для носа, которые улучшают внимание. Ученые, кстати, уже заинтересовались этой разработкой. Того глядишь, капли будут доступны всем через пару лет. Все будем внимательные такие. Но главное – быть внимательными друг к другу. Это и делает нас людьми. А веселыми людьми сделает музыка. Потому с удовольствием будем слушать на радиодаче Вячеслава Добрынина «Славу». И Еву Польну уже совсем скоро.

Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите. Дело-то, только потом обидчики пусть не обижаются. Это «Кабаре Дуэт Академия» на радиодаче. Кстати, мультяшный клип на эту песню получил несколько премий. А уж какое счастье он приносил детям. Яркий, интересный. Обязательно пересмотрю сейчас. А вас оставлю в компании любимых отечественных хитов. На радиодаче слушать будем Татьяну Овсиенко и Зайнаб Махаеву.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: мне приятно, знаете, вот так после рабочей смены расправить крылья и полететь под песню Михаила Шуфутинского «Домой, пора домой», как в другой композиции пелось. Напоследок обещаю исполнить музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и обязательно поставлю классные хиты Полины и группы «Нана». После к вам присоединится Сергей Черноусов и проведет с вами эту чудесную сентябрьскую пока еще ночь. А мы встретимся в эфире завтра. С вами была Мария Федорова. Всем доброй ночи желаю и хорошего настроения.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
5: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина. Хочу передать привет моим подругам с Воронежа, Алине и Тане. Очень скучаю по ним, жду в гости в Липецк. Ставлю песню певицы Максим. Спасибо.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Пожалуй, один из главных хитов осени от группы «Лицей» на радиодаче. У каждого из нас это время года ассоциируется с разными песнями. Список здесь большой, поэтому не станем вспоминать, перечислять их. А вот вы, кстати, можете по аналогии городов в виде игры. Очень удобно, например, в пробках где-то или вечером дома с семьей. Песен на тему осени много, поэтому точно хватит на несколько кругов. Ну а мы уже скоро услышим другие не менее желанные хиты Анжелики Варум, Татьяны Булановой, МС Дони и Натали и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радиодачу.

0: Бабушка уезжает на...
1: Песня Анжелики Варум «Гудбай, мой мальчик» в продолжении часа на Радио Дача. А мы с вами говорим прощай еще одному рабочему дню и оставляем все заботы позади. С нами уже среда, экватор трудовых будней, а значит, половина пути к выходным, ну, практически пройдена. Пусть оставшаяся часть недели будет легкой, настроение отличным, а время летит только под любимые песни на Радио Дача. Для тех, кто не спит, уже скоро хиты Андрея Губина, Анатолия Цоя, Юлии Савичевой и многие другие.

0: говорят, что близкий друг — это человек, который знает о тебе все, но все равно продолжает тебя любить. В нашей жизни может меняться погода, работа или даже города, но люди, с которыми мы делим самые сокровенные мысли, остаются с нами навсегда. А вы своим друзьям можете еще и привет передать в нашем эфире. Специально для этого в нашем эфире рубрика «Удачный момент». Мы уже через короткую паузу послушаем один из любимых хитов Леонида Агутина, который всегда на его концертах зрители ждут и с удовольствием подпевают. Также не забудем посвятить песню группы «Чай вдвоем» данному времени суток. И это все в ближайшие минуты в компании «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
1: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
5: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
6: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
7: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
10: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
1: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.

Песня «Колокола» Владимира Маркина в продолжении часа на радиодаче. Эту песню долгие годы считали народной или чисто дворовой классикой, а за ее авторство шли настоящие споры. На самом деле, ее еще в ноябре 1957 года написал 17-летний тогда парень Геннадий. А вот Владимир Маркин подарил ей вторую жизнь, и теперь под этот мотив грустит уже не одно поколение влюбленных. Осенью приятная светлая грусть имеет свое особое место, как и следующие хиты. Услышим песни группы «Винтаж», Филиппа Киркорова, «Акулы» и многие другие.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Полная радиодача, группа «Винтаж» со своим главным бестселлером «Роман». Эксперты им называют «Романом» литературное произведение обычно, где герои проходят через огонь, воду и кардинально меняются. В 21 веке у нас появились свои шедевры, которые доказывают, русский роман — это всегда про сильные чувства, поиск себя, какие-то крутые повороты судьбы. Но, пожалуй, самый страстный и непредсказуемый роман — это тот, который мы пишем сами в своей реальной жизни. Пусть в вашей сегодняшней главе будет как можно больше ярких абзацев, ну а мы перелистываем страницу и следуем дальше. На очереди хиты Димы Билана, Люси Чеботиной, Полины Гагариной и многие другие.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: дальний берег детства, где звучит аккордеон.
1: У каждого из нас на свете есть места, что нам за дарью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.

0: хит Димы Билана в финале часа на радиодаче. И с нами рядом уже экватор трудовых будней. На календаре 30 сентября, уже среда, а ведь, казалось, мы только начали рабочую неделю. И такой темп нас вполне устраивает. Главное, в пятницу успеть притормозить. Под занавес трудовых будней в нашем эфире программа «Диско-дача». Ярко. Завершим трудовые будни и почувствуем вкус выходных. Ну и зададим правильный темп для отдыха. Но все это будет в пятницу, а сейчас с нами среда, и через короткую паузу ваши любимые хиты.
1: Реклама.
2: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
5: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
4: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
6: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
9: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
11: ОРВБ, ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Подробности в приложении WebJob 18+.
12: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам: жить на 20 лет меньше или бросить курить.
13: Выбирай, выбирай, выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.

Согласно цветочному этикету, три розы — это классическое признание в любви. Но сколько же суеверий связано с букетами? Принято считать, что, допустим, желтые бутоны непременно к разлуке, а вот нежные розовые к намеку на скорое свидание. А главное в этой всей истории – дарить цветы без повода, как в той и другой песне, и от чистого сердца. Тогда никакие приметы не страшны. Тему любви и отношений уже скоро продолжат Татьяна Буланова, Андрей Державин, группа «Студио». Услышим их песни через короткую паузу в эфире «Радио Дача».

Музыкальные критики часто спорят, кому же посвящаются такие шлягеры. А сюжет этой песни Андрея Державина родился на Черноморском побережье, когда поэт Сергей Костров, залюбовавшись закатом, спонтанно предложил своей жене Наталье поднять бокал вина. Вот так простая семейная нежность превратилась в песню, которую поет вся страна уже не одно десятилетие. Есть в нашем эфире и другие хиты, которые мы также знаем и с удовольствием подпеваем им. Например, песня группы Hi-Fi, которая посвящена юности, школьному времени, самому беззаботному периоду.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Да, порой ради любимого человека мы готовы двигаться вперед, несмотря на любые преграды, непогоду. Ведь когда рядом тот, кому доверяешь, даже самая сильная гроза уже не кажется страшной. Поэтому желаем всем нам, чтобы на нашем пути было как можно меньше туч и плохой погоды. Особенно это актуально осенью, когда она значительно меняется. И побольше времени, чтобы успеть не только поработать, но и встретиться с друзьями и близкими. А мы всегда поддержим ваш отдых отличной музыкой, в том числе и сейчас, этой ночью.
1: Реклама. Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
8: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
9: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
10: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob. ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
1: Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.